опять я в самолете, дела пустые подождут. Лечу тебе, душа на взлете,

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

этот воздух, как в ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу, не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит.

платье в пальто. Еще одна осень за окном. Мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманут.

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из Симкарат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс.
1: Счастливая.
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции. Симкарат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
5: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
6: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
7: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
8: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья.

все знаю неизбежно, но тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю, последний свой пост пишу, стираю. Пишу, стираю, последнее слово, мечта выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: сажал твои поезда, я отпускал твои корабли.
1: Я проезжала мимо города,
0: в которых счастье искали мы.
1: Где я?

0: по-русски 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич. Законопроект по вопросам официальных геральдических символов внесен в Палату представителей. Предусматривается установление запрета на ношение нагрудного знака государственного служащего, иных нагрудных знаков служебной или иной принадлежности лицами, не имеющими права на их ношение. Белорусские аграрии накопали более 1,5 миллиона тонн сахарной свеклы. В разрезе области лидирует Минская – 648 тысяч тонн, Гродненская – 521, Брестская – 223. Более 50 отечественных предприятий покажут новинки на «Иннопром Беларусь». Экспозиция развернется на площади свыше 2,5 тысяч квадратных метров. Удивлять уникальными разработками будут МАЗ, МТЗ, БелАЗ, БелДжи, Могилев Лифтмаш. В Беларуси стартует республиканская акция «Ко дню пожилых людей. Уважение, забота, ответственность». По всей стране пройдут мероприятия, направленные на поддержку активного долголетия. 22 сентября еженедельное оперативное совещание провел председатель Бобруйского горосполкома. В числе актуальных вопросов – экономика, совершенствование работы с пустующими домами, деятельность Бобруйского архитектурно-планировочного бюро, подготовка к праздникам. Подробнее на bobrlife.by. Председатель Бобруйского горосполкома провел личный прием граждан. Бобруйчане обращались по вопросам капитального ремонта общежитий, установки пандусов, модернизации электросетей, благоустройству территорий. По каждому обращению определены дальнейшие шаги. Рабочую встречу с руководителями торговых сетей города провел председатель Бобруйского горосполкома. На повестке – реализация товаров отечественного производства и продукции производителей Могилевской области.
1: Новости компаний и корпораций на «Зефир-ФМ».
2: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас идет небольшой дождь, плюс 9. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 10. Влажность – 94%. Атмосферное давление – 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: 95.4 FM.

0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Спилили! Скосили! Снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 550.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Все, у меня был ужасный день.
2: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманты. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
3: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманты. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 375-29-689-77-78.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
5: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shopbeltelecom.by.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
6: Сделано в Беларуси.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 1 копейка, евро 3,45, за 100 российских дают 3,59 белорусских. Белшина планирует к февралю 2027 года запустить серийное производство шины для электромобилей. Сейчас специалисты разрабатывают конструкцию и характеристики новой шины. Предприятие ориентируется на выпуск модели диаметром 19 и 20 дюймов. Узбекистан и Беларусь планируют увеличить объемы биржевой торговли текстильной продукцией. Это может стать новой точкой роста взаимодействия двух стран. Одна из самых популярных позиций – льняное волокно. Сейчас на БУТБ аккредитованы 305 резидентов Узбекистана, в том числе 2 компании со статусом биржевых брокеров. Биткоин подорожал до максимума с начала 2026 года. Его котировки превысили 85 тысяч долларов, а приток средств в биржевые фонды достиг более 430 миллионов долларов. Эксперты отмечают, импульс будет иметь устойчивый характер. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 1 копейка, евро 3,45. За 100 российских дают 3,59 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 50 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 98 долларов 94 цента за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 10. Влажность 94%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
5: Телефон рекламной службы 8044 550 3.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: LG возвращает кроссовер X50 с новой силовой установкой. Модель оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором на 122 лошадиные силы. Крутящий момент двигателя составляет 152 ньютон-метра. В паре с мотором работает шестиступенчатый автомат. Привод у кроссовера исключительно передний. Внешне X50 отличается черными зеркалами, меньшим количеством хрома и скрытыми патрубками выхлопа. Комплектации, цены и старт продаж объявят позднее. X50 будет дешевле версии X50+.
1: Про машины для людей.
2: Honda Passport Trail Sport обновили к 2027-му. Подвеска переработана на 70%. Заменены 28 деталей. Дорожный просвет вырос с 210 до 245 мм. Углы въезда и съезда теперь достигают 25 градусов. Угол рампы 23. В стандартное оснащение вошли камеры кругового обзора. Под капотом прежний 3,5-литровый V6 на 298 лошадиных сил. Работает мотор с 10-ступенчатым автоматом и полным приводом.
1: Дай газу!
2: Aston Martin теперь делает мотоциклы. Вместе с легендарным Road Superior бренд выпустил AMB-002 Roadster. Первый дорожный мотоцикл в своей истории. Это не концепт, а реальная модель. Тираж всего 300 штук. Поставки стартуют в третьем квартале 2027 года. Цена стартует от 120 тысяч евро. Двигатель на нем установлен атмосферный на 1100 кубических сантиметров и 130 лошадиных сил. Шестиступенчатая коробка, снаряженная масса 190 кг. Главная фишка – титановая рама массой всего 5 кг. Максимум прочности при минимальном весе.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: Реклама. Акция от Белгосстраха. За безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: На первый взгляд, серая зарплата кажется гораздо больше белой. Но это иллюзия. Вам объясняют, что деньги в конверте – это выгодно и удобно для всех. И вы верите до определенного момента. Надбавки, прибавки, премии, законная часть зарплаты, вынесенная в конверте, таинственным образом исчезают. А на руках остается в лучшем случае минималка. К чему эти фокусы? Требуйте белую зарплату и не останетесь в дураках.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с Россией о взыскании задолженности по исполнительным документам. Соглашение позволяет эффективно решать вопросы, связанные с перечислением взысканных в России денежных средств государственным органам и бюджетным организациям Беларуси.
0: Детали.
1: Около 404 тысяч детей отдохнули в летних лагерях Беларуси в этом году. Большое внимание было уделено отдыху детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, и детей с инвалидностью. Акцент в этом году был сделан на загородное оздоровление. Всего на летнюю оздоровительную кампанию было выделено около 84 миллионов рублей.
0: В мире.
1: Финляндию накрыла волна протестов из-за рекордного взлета цен на топливо. Стоимость дизеля в стране официально признана самой высокой в Евросоюзе. На севере государства литр горючего превысил отметку в 2,9 евро.
0: Вот это да!
1: Первую полностью роботизированную ферму по выращиванию салата создали в Норвегии. На ферме не используют пестициды, там нет насекомых. Освещение, подача воздуха и воды регулируются автоматически. Срок хранения выращенного на робоферме овоща около 12 недель. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 10. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 10. Влажность 94%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Реклама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 8044 550.

0: самое удивительное в будущем – это мысль о том, что даже наше время будут называть старыми добрыми временами.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента, инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Главе государства доложено о выполнении поручений, данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район. Речь также шла о кадровом обеспечении, продолжении уборки сельхозкультур и осенних полевых работах.
0: Город.
1: На предприятиях деревообработки Бобруйска торжественно отметили День работников леса. В актовых залах прошли торжественные мероприятия, на которых чествовали лучших специалистов и ветеранов отрасли. Поздравить коллективы прибыли почетные гости. Подробнее на bobberlife.by.
0: В мире.
1: Около 17 тысяч домохозяйств остались в Японии без электроэнергии после тайфуна Дудзюань. Серьезно пострадали около 600 жилищ. В префектуре Тиба по-прежнему нарушено движение по местным железнодорожным линиям.
0: Технологии.
1: Селекционеры Полесского института растениеводства представили новый гибрид кукурузы Вивален 1322. Он успевает полностью сформировать урожай до наступления осенних холодов и по объему продукции не уступает более поздним сортам. Ключевое практическое преимущество – способность быстро отдавать влагу перед уборкой.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 10. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 10. Влажность 94%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: экватор рабочей недели официально пройден, а впереди финишная прямая до выходных. Четверг на родине не зря называют маленькой пятницей. Настроение уже как бы такое летнее, хотя пасмурная погода за окном, но это не мешает закончить все задачи и, опять же таки, ждать пятницы. А кофе сегодня должен быть особенно крепким. Ну что ж, проверим, что приготовил нам этот день. В эфире Zephyr FM, и с вами Наримята. Оставайтесь на волне 95.4.
1: Это утро будет бодрым. Zephyr FM.

0: Слушайте самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему, ребята. Ну что ж, мы тут заперты в офисах, квартирах, скоро дадут отопление, а воздух станет сухим, как в пустыне. Но есть секретное оружие против осенней хандры и микробов. Ученые посчитали, если заставить подоконники горшками с цветами в комнате, становится на 60% меньше плесени и вредных бактерий. Представляете? Ваша скромная драцена или этот боевой потрошитель пыли прямо сейчас работает лучше дорогого очистителя воздуха. Они держат идеальный уровень влажности и просто съедают заразу из вашего дома. Так что, если у вас до сих пор пусто, бегите после работы в цветочный, покупайте фикус не для красоты, а ради государственной безопасности вашей квартиры. Да, пока ученые изучают листочки, а я ставлю отличные треки в конце этого часа. BTS. Далее послушаем группу Fasta Family на костре. И как же стать счастливым, расскажет секрет Нилетто.
1: Сегодня себе позволю самым счастливым стать.
0: А с вами Нилетто, услышимся уже в следующем часу. Не переключайтесь.
2: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: В Беларуси с 24 сентября вступил в силу основной блок изменений в законодательство по вопросам туризма. Закреплены новые подходы к государственному регулированию и управлению. Индустрия гостеприимства выделена в самостоятельный сектор экономики. Расширены полномочия президента и правительства.
0: Город.
1: 23 сентября в Бобруйском дворце искусств было торжественно и многолюдно. В преддверии профессионального праздника и дня рождения предприятия чествовали коллектив Бобруйска «Громаша». Особый момент – вручение заслуженных наград. Благодарности и почетные грамоты стали признанием многолетнего труда. Радостное событие с бобруйчанами разделили почетные гости. Подробнее на bobberlife.by.
0: В мире.
1: Жители английского города Кроубора хотят провести референдум о выходе из состава Британии из-за беженцев. Ранее жители неоднократно проводили акции протеста. Завоз нелегалов на территорию военной базы начался в конце прошлого года.
0: Технологии.
1: Китай внедряет тренировочные площадки для воплощенного ИИ, чтобы стимулировать бум человекоподобных роботов. В Поднебесной работают свыше 140 производителей гуманоидов. Поставки растут. За отраслью стоит фундаментальная задача – научить машины справляться с задачами повседневной жизни человека. В Бобруйске сейчас облачно. Плюс 10. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 10. Влажность – 94%. Атмосферное давление – 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, уже на часах полдень, вы слушаете эфир ФМ, и с вами по-прежнему Нелимяна. Четверг, друзья, 24 уже сентября, 24 день осени. Ну да, в это время года особенно хочется спрятаться в домик, ну вот как сурикат, и чтобы в этом домике было по-настоящему безопасно и уютно. Кстати, исследования показывают, напомню в продолжении темы, удивительную вещь. Обычные комнатные растения способны превратить вашу квартиру в настоящий санаторий. Там, где много зелени, на 60% меньше вредных бактерий и плесени. Чистый воздух и идеальная влажность. Это живая климатическая система, которая работает бесплатно, пока мы спим или пьем утренний кофе. Ну что, посмотрим краем глаза на свой подоконник. Если там скучает хотя бы один цветок, знайте, он прямо сейчас заботится о вашем здоровье. Пускай этот четверг будет таким же свежим, как и воздух в оранжерее, ну и оставайтесь на волне 95.4. Дальше только хорошая музыка.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс!
1: Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Дети, вы у меня взрослые?
4: Да, взрослые.
3: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара.
5: Что?
4: О, пап, ты уже вернулся?
6: А мы тут к ужину готовимся.
4: Горелым запахло.
6: Значит, ужин готов.
3: А давайте вместе в магазин пойдем.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Середина часа на Зефире ФМ, с вами по-прежнему Нелюмята. Давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопы на сегодняшний день, 24 сентября. А гороскоп на сегодня говорит, что эмоции пойдут и могут выйти из-под нашего контроля, что подпортит и отношения, и жизнь в целом. А некоторые, придется держать язык за зубами, иначе... Просить прощения будет долго и упорно. К вечеру наши романтические отношения начнут расцветать со скоростью света, если, конечно, в первой половинке вы будете слегка бесить. Но после обеда мы будем готовы отдать до своей второй половинки свое сердце и вообще все органы, что останется. Наслаждаемся этим моментом, он будет по-настоящему классным. Да, есть неприятные моментики, но есть, конечно же, положительные в этот день. Ну, вечер стоит еще провести спокойно и расслабленно. Можно включить приятное кино или понтанцевать под музыку, особенно на волне Зефира ФМ. Главное получить позитивные ощущения с ними и уйти с хорошим настроением спать. А верить гороскопу или нет, я, как всегда говорю, это дело каждого. А оставаться на волне Зефира ФМ обязательно, тем более прямо сейчас послушаем совместный трек от Вани Дмитриенко, Майбек и Сюзанны.
1: Включайся, Зефир ФМ.

0: скажи, что тебе снится.
1: Как тебе наше сегодня?
0: Ты заберешь мои мысли.
1: Я снова не чувствую боли.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 8044

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Geely обновила бензиновый кроссовер Atlas. Главная новинка стал 1,5-литровый турбомотор нового поколения мощностью 201 лошадиная сила и 315 ньютон-метра крутящего момента. Тип коробки передач производитель пока официально не раскрыл. На крыше появился лидар, часть продвинутого комплекса ассистентов. Система поддерживает автономное движение по заданному маршруту и автоматическую парковку. Внешне кроссовер получил новую решетку радиатора, светодиодную полосу и целый блок задних фонарей. Продажи обновленной версии стартуют в ближайшее время.
1: Про машины для людей.
2: Nissan готовит премьеру компактного электромобиля Pixo. Премьера состоится уже в ближайшее время. Новинка станет родственником Renault Twingo и Dacia New Spring, взяв за основу их техническую платформу. При этом Pixo получит собственный узнаваемый дизайн, чтобы выделяться в городском потоке. Под капотом электромотор мощностью 82 лошадиные силы и батарея емкостью 27,5 кВт-часа. Запас хода достигает 263 км.
1: Дай газу!
2: BMW представила водородный кроссовер iX5 «Гидроген» на базе X5 поколения G65. Серийное производство модели планируют запустить в 2028 году. Силовая установка включает топливный элемент третьего поколения и электромотор. Ее разработали совместно с Toyota. Запас хода достигает 750 километров, а заправка займет всего 3-5 минут. 7 композитных баллонов под капотом хранят 7 кг водорода под давлением 700 бар. Разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Максимальная скорость свыше 180 километров. В отличие от ограниченной партии прошлого поколения, новинку готовят для частных покупателей.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: там.
1: Вы слушаете «Волну», «Зефир» и «ФМ», с вами по-прежнему «Нанимята». Ну что ж, сегодня, да, напомню, четверг, 24-й день осени. На улице хоть прохладно и пасмурно и серо, но все-таки. Самая сладкая радиоволна будет согревать своими хитами, зажигательными треками. А с 13 до 14 часов, напомню, наша традиционная игра в прямом эфире. Не пропустите.

0: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
1: В Бобруйске 13 часов.
2: Эфир. Новости.
3: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
2: В стране.
3: Беларусь и Китай внедрят электронные разрешения на грузоперевозки. Цифровизация минимизирует логистические издержки и сократит сроки оформления документов. Оперативное получение разрешений повысит оборачиваемость автотранспорта, а это снизит конечную стоимость доставки товаров.
2: Культура.
3: Мемориальному комплексу «Курган Славы» присвоена первая категория историко-культурной ценности. Она носит международное значение и присуждается уникальным объектам, которые имеют глобальную культурную, эстетическую, документальную ценность.
2: В мире.
3: Автоперевозчики Латвии бьют тревогу из-за роста цен на топливо и просят помощи у правительства. С начала 2026-го литр дизеля подорожал почти на 43%. Каждый километр пути стал дороже в среднем на 22 цента. Правительство выделило отрасли дополнительные 9,8 миллионов евро. Но перевозчиков это не удовлетворило.
2: Вот это да!
3: В Калифорнийском вулканическом национальном парке обнаружили амебу, способную переносить рекордно высокие температуры. Она выжила при нагреве до 63 градусов Цельсия. Открытие помогло лучше понять, как сложные формы жизни адаптируются к экстремальным условиям.
2: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
3: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
2: Погода.
3: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 10. Влажность 94%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

0: Ну что ж, пришло время для нашего традиционного розыгрыша на Zephyr FM. С вами по-прежнему Налимята. А сегодня у нас необычный приз. Это билет на две персоны на спектакль «Иван Царевич. Серый волк», который состоится уже в эти выходные, 27 сентября. Ну что ж, а чтобы выиграть этот билет заветный на две персоны, нужно, как обычно, слушать мой вопрос и обязательно ответить не только правильно, но, конечно, желательно быстрее всех. А свой ответ отправить на короткий номер радио 95-44. Это прекрасная возможность сходить всей семьей на спектакль «Иван Царевич и Серый Волк». Не упустите этот шанс. Полный восторг и перезагрузка классики. Тут вам не просто туда-сюда по лесу, вот хитрый Кощей, отдельный вид удовольствия, такой обаятельный интриган, что даже злодействует стильно. Ну а русалка – это вообще отдельная тема. Ну что ж, давайте я вам задам вопрос. Вы внимательно послушайте и отвечайте на него. Кстати, напомню, свой ответ отправляйте на короткий номер радио 95-44, а в конце этого часа уже определится тот самый победитель, который и выиграет заветный билет на две персоны на спектакль «Иван Царевич и Серый Волк». Напишите год основания театра Дунина Мартинкевича. Прямо сейчас набирайте его на короткий номер радио 95-44.
1: Радио без тормозов.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
1: Стройка, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос Керхер ВД3П Воркшоп со скидкой 15% по 30 сентября. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. Удачник. Скидки до предела. Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Ну что ж, продолжаем нашу традиционную игру, друзья. Вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами по-прежнему, ребята, на календаре 24 сентября. Ну что ж, середина недели часто приносит легкую усталость, когда хочется поставить жизнь на паузу. А знаете, где эту паузу можно прожить по-настоящему красиво? Ну, конечно же, в зрительном зале. Ну что ж, конечно же, например, посетить спектакль, который пройдет в эти выходные, в это воскресенье, 27 сентября. Можно сходить всей семьей на спектакль «Иван Царевич и Серый Волк». Это полный восторг и перезагрузка классики. Там «Хитрый Кощей», «Обаятельная русалка», «Кот ученый собственной персоны». А чтобы выиграть этот заветный билет на две персоны прямо сейчас в прямом эфире на Zephyr FM, нужно ответить на мой простой вопрос. Главное это сделать правильно и быстро, а отправить свой ответ в виде смс на короткий номер радио 95444. Напишите год основания театра Дунина Мартинкевича. Прямо сейчас набирайте в срочном порядке и выиграете билет на две персоны на спектакль «Иван Царевич и Серый Волк», который пройдет 27 сентября в театре Дунина Мартинкевича.
1: Радио «Зефир». Волна удовольствий.

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2006. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону 375-29-689-77-78.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша на волне Zephyr FM. Мы с вами по-прежнему на ребята. Ну что ж, разыгрывали мы билет на двоих театра Дунина Мартинкевича на спектакль семейный «Иван Царевич и Серый Волк». Ну, перезагрузка классики. Там хитрый Кощей, русалка и рядом кот ученый собственной персоной. Пройдет он 27 сентября в 12 дня, так что, друзья, была возможность выиграть этот заветный билетик в театр. А чтобы испытать свою удачу, нужно было внимательно слушать вопросы, конечно же, не только правильно, но и быстрее всех на него ответить. Ну что ж, давайте же подойдем к нашему победителю и сейчас узнаем, кто же сегодняшний счастливчик. А это абонент «Барабанная дробь», чьи цифры заканчиваются на 73-44. Мы вас поздравляем, вы выиграли билет в театр на две персоны в эти выходные. Точнее, в это воскресенье, 27 сентября. С вами свяжемся чуть позже, расскажем, где и как забрать свой приз. Ну, остальные делаем звук громче, наслаждаемся музыкальными треками, хитами. Ну и, конечно же, каждый час на волне Zephyr FM актуальные новости города и страны.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана. На уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения. Глава государства выразил уверенность. Налаживание платежной инфраструктуры между государствами позволит значительно продвинуть торгово-экономическое сотрудничество.
0: Город.
1: Очередная 22-я сессия Бобруйского горсовета депутатов состоялась под руководством Ирины Ренейской на базе УАО «Белшина». На повестке дня – кадровое обеспечение предприятий Бобруйска. Рассмотрен вопрос по реализации госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда». В программе – посещение завода СКГШ.
0: В мире.
1: Вашингтон и Пекин официально продлили глобальное торговое перемирие. Си Цзиньпин прибыл в Штаты для участия в трехдневном государственном саммите. Главная цель – проведение переговоров по ключевым вопросам глобальной безопасности, выработки совместных правил контроля над искусственным интеллектом.
0: Вот это да!
1: В Венесуэле установили памятник собаке, обнаружившей 26 человек под завалами. Животное признали национальным символом храбрости, веры и солидарности. В период поисково-спасательных операций Border Collie работала без отдыха днем и ночью, обследуя наиболее опасные и труднодоступные участки завалов. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 10. Влажность 94%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Что ж, за окном 24 сентября пасмурно, да, и серо. Ну что ж, а душа наша просит не резиновых сапог, а шлепанцев. Мысленно переносимся, друзья, в лето. Включаем погромче наши зажигательные хиты, вспоминаем отпускные фото. А чтобы грело еще сильнее, ну что ж, ловите морской привет. Сегодня, 24 сентября, отмечается Всемирный день моря. Так что если закройте глаза хотя бы на пару минут в офисе, дома, то можно почти услышать шум прибоя, если это очень постараться. Пускай этот осенний четверг будет по-летнему теплым.
1: Сделано в Беларуси.

0: дома.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
3: Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, Водоканала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.
4: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

Ну что ж, середина часа на Зефире ФМ. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. Ну что ж, осень не повод прятаться под одеялом. Ученые посчитали, ежедневная 20-минутная прогулка сжигает около 3 килограммов жира в год. Представляете, это 3000 шоколадных конфет или один большой запас на зиму, от которого вот организм скажет вам спасибо. Никаких марафонов и спортзалов, просто вышли из дома, вдохнули свежий воздух и подарили себе минус 3 килограмма к следующему лету. Ну, замечательно. Так что одеваем наушники, включаем волну 95.4 и вперед на осеннюю прогулку.

Мне просто хорошо, когда ты рядом. Все лишнее уходит вдруг. Твоя улыбка лучшая награда. И дома там, где нежность твоих рук.

0: Ну что ж, середина рабочей недели пройдена, наступил четверг, так что традиционный день легкой усталости перед финишем, друзья. Если вас накрывает осенняя хандра, ведь за окном такая пасмурная, серая осенняя погода, есть проверенный способ поднять настроение, ну, без кофеина. Просто смените картинку перед глазами. Например, дойдите до соседней кофейни вместо автомата в офисе, послушайте трек на волне Зефира ФМ, обязательно включаем звук громче. Ну и 5 минут микроджаза для мозга, и грусть отступит. А я, Налимята, помогу вам продержаться до конца рабочего дня. Включу вам классно зажигательные хиты на Zephyr FM, а каждый час актуальные новости города и страны. Конечно, желаю вам прекрасного завершения рабочего дня. Но, опять же таки, я вам говорю пока, до завтра. Эфирное время мое подошло к своему завершению. Но, опять же таки, я вас не оставлю без хитов. Ну что ж, услышимся уже завтра, в эту пятницу, с 11 утра на Zephyr FM.
1: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко на встрече с председателем Сената Пакистана предложил провести серьезную ревизию отношений двух стран. Нужно работать над совместными проектами и выходить на новые направления сотрудничества, которые будут выгодны для двух стран. Делегация дружественной страны поздравила главу государства и председателя Совета Республики с 30-летием существования Верхней Палаты Парламента.
0: Регион.
1: Задачи по модернизации ОАО «Говяды Агро» в Могилевской области выполнят к ноябрю. Основной объект внимания – молочно-товарный комплекс. Там предстоит заасфальтировать территорию, забетонировать выгульные площадки, выровнять ограждения по периметру, отремонтировать крыши. Вопрос находится на контроле главы государства.
0: В мире.
1: Минобороны Литвы устроила роскошную вечеринку для 200 человек за 50 тысяч евро из госсредств. В то же время руководство страны призывает население затянуть пояса ради закупки снарядов. Нецелевое использование средств может негативно отразиться на согласовании будущих кредитов для Вильнюса.
0: Вот это да!
1: Гигантскую луну рыбу весом 400 килограмм нашли на морском пляже в США. Обычно они держатся вдали от берега и лишь изредка поднимаются к поверхности. Отдельные особи могут весить более 2 тонн. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 10. Влажность 94%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: с возрастом в часе остается все меньше и меньше минут.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.
2: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't wanna pick.

0: Зет. Зефир. Радио Зефир. В Бобруйске 16 часов. Радио Зефир. В эфире Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Съезд учителей и работников образования стран СНГ пройдет в Минске. Тема съезда – интеграционные процессы в сфере образования государств-участников СНГ. Мероприятие направлено на консолидацию научно-образовательного потенциала стран для повышения конкурентоспособности национальных экономик.
0: Город.
1: В Бобруйске проходит единый день безопасности. Акция состоялась вблизи ЖД переезда. Цель – сохранение жизни и недопущение травмирования. Сотрудники милиции и железнодорожники провели разъяснительные беседы с гражданами, вручили профилактические памятки.
0: В мире.
1: Италия возвращается к мирному атому. Сенат одобрил план правительства по возобновлению производства ядерной энергии. У Кабмина есть год, чтобы прописать новые правила безопасности и выбрать площадки для строительства. Вместо крупных АЭС ставка на инновационные малые модульные реакторы.
0: Вот это да!
1: Российские ученые разработали вакцину для персонализированной терапии рака легкого. Препарат учит иммунитет распознавать опухоль. Сейчас ученые тестируют его эффективность на культуре клеток пациентов.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 13. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный, порывистый. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 10. Влажность 94%. Атмосферное давление 742 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Пожары и происшествия. Анализ и статистика чрезвычайных ситуаций. Мнение экспертов и лайфхаки от МЧС. Все о безопасности в самом информативном шоу «С огоньком». Только на Zephyr FM.
1: 16 часов и 5 минут в Бобруйске. Всем привет, друзья. Кто с нами на одной волне? Вновь мы возвращаемся к вопросам безопасности, потому что четверг это время, самое время для шоу «С огоньком» поговорить о важном, о чем-то таком нужном для всех нас, это безопасность. Как же беречь себя в любое время дня и ночи, в будни, в праздники, осенью, летом, это нужно знать. Об этом будем постоянно говорить, тем более сегодня единый день безопасности. Об этом все трубят. Мы расскажем, как же этот праздник безопасности проходит у нас на Бобруйщине, какие мероприятия состоялись и кто же в нем поучаствовал. Еще расскажу, какие все-таки правила безопасности должен соблюдать каждый работник на своем рабочем месте. Ну и расскажу также, сколько грибников заблудилось в белорусских лесах. Да, к сожалению, это продолжает происходить. Здесь все о безопасности, не переключайтесь.
0: Шоу спасателей. Радио без тормозов.

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Шоу спасателей.
1: Шоу спасателей продолжается. Мы говорим о важном, о безопасности. 16 часов и 12 минут в Бобруйске, 24 сентября. Единый день безопасности проходит во всех уголках нашей страны, в том числе и этот праздник безопасности проходит у нас на Бобруйщине. Все ведомства вместе со спасателями, правоохранительные органы, медицина, все занимаются главным вопросом, как беречь себя и соблюдать правила безопасности на рабочем месте. Делятся этими советами. Массовые мероприятия проходят и в городе, и в районе. Их очень много, более того, они до сих пор проходят, также массово. Узнаем, где и как. У нас на связи старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРУЧС Кирилл Аверченко. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений.
1: Расскажите нам, пожалуйста, где прямо сейчас происходит вот это самое масштабное мероприятие в Бобруйске?
2: Прямо сейчас развернулось множество интерактивных площадок возле торгового центра «Абсолют». Здесь присутствуют работники МЧС, УВД, Горгаз, Красный Крест. Это все для того, чтобы наши граждане могли обучиться безопасности в различных сферах и знать, как безопасно себя вести. Также только что успешно завершилась учебная эвакуация из торгового центра «Абсолют». Это, опять же, все делается для безопасности наших граждан.
1: Здорово. Ну что ж, всем ведомствам хорошо провести мероприятие, а жителей города мы приглашаем посетить торговый центр «Абсолют». Спасибо огромное. С нами был на связи старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРУЧС Кирилл Аверченко. Нам известно, что вот прямо сейчас можете бежать в торговый центр «Абсолют». Там все безопасно. Люди уже эвакуировались, обратно вернулись. Это все нужно для того, чтобы нам все-таки понимать, как действовать в чрезвычайной ситуации, в такой нештатной. И это не дома нашего касается, где у нас все знакомое и все под контролем, а таких вот общественных мест, где мы бываем по-разному, бываем в выходные, бываем в будни, и народ меняется, и обстановка меняется. В общем, это важно вот в такой вот непривычной стрессовой ситуации побывать. Полезно. Ну, а все, кто хочет присоединиться к этому празднику, безопасности, пропагандисты всех ведомств будут ждать вас до 6 вечера у торгового центра «Абсолют». Поэтому все туда, у кого есть время, находите обязательно время. Более того, находите время для своей собственной безопасности. Берегите себя, друзья.
0: Огонь!

0: прошли огонь, воду и медные трубы. Медные трубы. Шоу спасателей.
1: 16:25 в Бобруйске. Всем привет, кто с нами на одной частоте. Четверг. Это уже хорошая новость, ведь завтра пятница, впереди выходные. Всегда вот в преддверии этого периода хочется напоминать, как же беречь себя. А сегодня праздник, праздник безопасности. Называется он «Единый день безопасности». 24 сентября он проходит во всех уголках Беларуси, в том числе на Бобруйщине. Вот сформировать совместными усилиями в обществе той самой культуры безопасности. Вот главная цель этого мероприятия. Все участвуют: МЧС, МВД, Минздрав, Энергогазнадзор, много кто, в общем-то, присоединяется к этому празднику безопасности, и руководители предприятий, организаций, все там. Все обучают своих подчиненных правилам эвакуации, правилам поведения при пожаре. И это важно, действительно, ведь, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Известная пословица: каждый работник в любой организации и предприятии должен четко понимать, что, находясь на своем рабочем месте, нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Представьте себе, ведь мы проводим на работе больше, чем треть жизни. Это большой кусок. Вот поэтому там надо, как дома, тоже постараться над безопасностью. Какие же правила советуют нам МЧС, сейчас расскажу.
2: Ликбез от МЧС.
1: Первое, что следует знать, это содержать в чистоте и порядке свое рабочее место, а также не загромождать проходы и выходы различными предметами и оборудованием. Курить только в специально отведенных местах. Не перегружать сеть одновременно включенными электроприборами. Используйте бытовые чайники, микроволновые печи, тостеры, водонагреватели только в специально отведенных помещениях. Да. Не используйте удлинители для включения электрообогревателей, кондиционеров, электроплит. А также не разводите в помещениях открытый огонь. Вот это... Да, правильно. Не храните в помещениях легко воспламеняющиеся жидкости. Изучите таблички с номерами телефонов экстренных служб, в том числе и телефон МЧС, а также фамилии ответственных за противопожарную безопасность. Изучите план эвакуации при пожаре. Изучите инструкцию по применению первичных средств пожаротушения. По окончанию рабочего дня не забудьте, что надо выключить и свет, и электроприбор. Берегите себя и свою работу.
0: Шоу спасателей! Вы слушаете самое сладкое радио страны.

0: огоньком. Шоу спасателей.
1: Мы перешагнули за экватор этого часа. 16:35 Бобруйске. Рабочий день завершается. Я надеюсь на это, и все у вас хорошо. И думать надо позитивно, безусловно. Особенно, когда в лес собираетесь, в этой эйфории находитесь.

0: хотите насобирать грибов больше, чем у соседа, помните о правилах безопасности. Ежегодно теряются люди в лесах. Как правило, МЧС и другие волонтеры помогают потеряшкам все-таки выбраться из леса. И до сих пор это происходит, несмотря на ежегодные повторы правил безопасности. Они совсем не меняются, как и люди, наверное. Вот в Логойском районе пожилой мужчина был найден после 2 суток пребывания в лесу. Это произошло утром 19 сентября. Пенсионер отправился с дочерью в лес за грибами, напомнит Логойский район. Спустя некоторое время мужчина пропал из виду, и местонахождение стало неизвестно. Он, кстати, был без мобильного телефона. Для поисков были задействованы 25 единиц техник, 71 человек, 2 собаки и 1 квадрокоптер МЧС. А спустя 2 суток работники МЧС нашли, слава богу, мужчину в лесном массиве живого, спасенного доставили в учреждение здравоохранения для дальнейшего обследования. 2 суток, представьте себе, я вот не представляю. Ну и буквально минут 20 назад, это уже наши поближе новости, в Клическом районе потерялась пенсионерка, и вот совсем недавно стало известно, что ее нашли живой, в медпомощи она не нуждалась. Клический район, 56-го года рождения пенсионерка. Как мы убеждаемся, из таких новостей все чаще теряются лица пожилого возраста, пенсионеры. Хотя и говорят, что мы ходим в этот лес 50 лет. И будем ходить, и все тут знаем. Но на самом деле заблудиться в лесу и в 3 соснах, как говорится, очень просто. Поэтому будьте всегда, друзья, на связи. А мобильный телефон обязательно должен быть с собой. Более того, полностью заряженный мобильный телефон. Ведь вы отправляетесь не на 15 минут в лес прогуляться, а на несколько часов. И по возможности не отправляйтесь туда в одиночку. Сообщите родственникам, друзьям, соседям о своем маршруте. И когда вы примерно собираетесь вернуться. Плюс ко всему, одежда яркая, защищенная, непромокаемая, теплая одежда должна быть для леса. Возьмите с собой также воду, по необходимости лекарства, нож, спички и газету. А если с вами еще ребенок идет в лес, то постоянно его контролируйте. Будьте в безопасности и хорошего времяпрепровождения в лесу.
1: С огоньком! Спасайся, кто может! Дневной зефир.

0: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: с огоньком. Шоу спасателей.
1: Привет всем, друзья, кто с нами по-прежнему на одной частоте. Шоу спасателей с огоньком всегда традиционно в прямом эфире по четвергам. Да, в это время я, Евгений Товстик, призываю вас к безопасности. Очень хочется, чтобы вы берегли себя. И сегодня единый день безопасности. Этот праздник, можно назвать его так, безопасности, проходит во всех городах, во всех уголках нашей страны. И все, и спасатели, и милиция, и представители медицины, все заинтересованы в том, чтобы вы стали еще жить лучше, безопаснее. Поверьте, безопасность – это все, что нас окружает. И речь не только про наши с вами привычные дома, места, но еще и про рабочее место. Позаботьтесь и о том, чтобы вы соблюдали правила пожарной безопасности на работе. Вот просто уходя с работы, как минимум надо выключить свет и электроприборы. А еще мы сегодня поговорили про потеряшек в лесу. Будьте осторожны при походе в лес. Все необходимое берите с собой, а главное – свежую голову и мобильный телефон. А еще напоминаю, что начало школьного сезона. Да, первый месяц всем сложно, школьникам тяжело, родителям тяжело. Берегите нервы, ну и, конечно же, помните про безопасность. Дома все должно быть под контролем, безопасно, ведь многие школьники остаются одни. А вообще, наши детки прекрасные и правда знают много о правилах безопасности. Рубрика «Юный спасатель» завершает шоу с огоньком на сегодня. Всем пока!
0: Юный спасатель!
2: Всем привет! Меня зовут Александра, и вот вам мой совет. Как хорошо отправиться летом в лес, собрать землянички, черники и просто подышать свежим воздухом. Мама боится, что в лесу можно потеряться, а я говорю без паники. А еще у меня всегда при себе рюкзачок безопасности. Я беру с собой заряженный телефон, водичку и что-нибудь вкусненькое, чтобы перекусить. Так как я девочка, одела самые красивые резиновые сапоги. Кстати, один у меня синенький. Делайте так же и не заблуждайтесь в лесу.
3: Сделано в Беларуси.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,44. За 100 российских дают 3,59 белорусских. Беларусь и Камбоджа расширяют сотрудничество в транспортной сфере. Стороны обсудили перспективы взаимодействия в сфере гражданской авиации, автомобильного транспорта и дорожного строительства. Белорусская сторона готова предоставить глубокую экспертизу в области проектирования и содержания дорог. Первая биржевая сделка по реализации кормового ячменя на экспорт заключена на Белорусской универсальной товарной бирже. Объем контракта – 6 тысяч тонн на сумму 734 тысячи долларов в эквиваленте. По итогам 8 месяцев 2026-го биржевый экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос до 1 миллиарда 200 тысяч долларов. «Росатом» создаст в Беларуси еще одно совместное предприятие. Оно будет способствовать оптимизации графика потребления электроэнергии и повышению надежности работы оборудования. План предусматривает проектирование сборочного участка, поставку ключевых компонентов и инженерное сопровождение на всех этапах. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 3 рубля 2 копейки, евро 3,44. За 100 российских дают 3,59 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 51 копейку. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 104 доллара 79 центов за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Кондитерская фабрика «Красный пищевик» закупает у населения, хозяйств и организаций яблоки поздних сортов. Телефоны для справок 80-225-43-6806 или 80-225-43-6708. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Возможны осадки. Ветер южный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 9. В дневные часы термометр покажет до 14 градусов тепла. Влажность 83%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Вечерний зефир.
1: Ой, нас ты совсем замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
2: Мне холодно, мне больно.
1: Больше не

0: Реклама.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелекомшоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на shop.beltelecom.by.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ого, какое кольцо! Откуда?
1: Из 7-карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
0: Класс!
1: Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7-карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7-карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, +375 44 717 12 12.
2: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 4000 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
3: Акция от Белгосстраха за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября скидка 10% на все виды детского страхования. Защитите своего ребенка выгодно. Ждем вас в офисах Белгосстраха.
4: Знакомьтесь, это Галочка. И она никогда не получала в подарок автономный пожарный извещатель. Ведь этот подарок не для Галочки.
5: Автономный пожарный извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению. Он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Установи автономный пожарный извещатель, чтобы быть под надежной защитой, а не для Галочки.
6: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
7: Кто сказал,

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Спилили, скосили, снизили! С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник» – техника для дела, скидки до предела!
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
3: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич. Беларуси и Пакистану следует интенсифицировать отношения в сфере экономики. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Сената Пакистана. На уровне руководства двух стран сложились хорошие отношения. Глава государства выразил уверенность. Налаживание платежной инфраструктуры между государствами позволит значительно продвинуть торгово-экономическое сотрудничество. Александр Лукашенко заслушал доклад помощника президента, инспектора по Могилевской области Надежды Катковец. Президенту доложено о выполнении поручений, данных по итогам рабочей поездки в Шкловский район. Речь также шла о кадровом обеспечении, продолжении уборки сельхозкультур и осенних полевых работах. Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с Россией о взыскании задолженности по исполнительным документам. Соглашение позволяет эффективно решать вопросы, связанные с перечислением взысканных в России денежных средств государственным органам и бюджетным организациям Беларуси. В Беларуси с 24 сентября вступил в силу основной блок изменений в законодательство по вопросам туризма. Закреплены новые подходы к государственному регулированию и управлению. Индустрия гостеприимства выделена в самостоятельный сектор экономики. Расширены полномочия президента и правительства. Очередная 22-я сессия Бобруйского горсовета депутатов состоялась под руководством Ирины Рынейской на базе УАО «Белшина». На повестке дня – кадровое обеспечение предприятий Бобруйска. Рассмотрен вопрос по реализации госпрограммы «Комфортное жилье и благоприятная среда». 23 сентября в Бобруйском дворце искусств в преддверии профессионального праздника и дня рождения предприятия чествовали коллектив «Бобруйска Громаша». Особый момент – вручение заслуженных наград. Подробнее на boberlife.by. На предприятиях деревообработки Бобруйска торжественно отметили День работников леса. В актовых залах прошли торжественные мероприятия, на которых чествовали лучших специалистов и ветеранов отрасли. Подробнее на boberlife.by. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 12. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно, возможны осадки, ветер южный, умеренный, минимальная температура ночью плюс 9, в дневные часы термометр покажет до 14 градусов тепла, влажность 83%, атмосферное давление 748 миллиметров, данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: взяв за основу их техническую платформу. При этом Pixa получит собственный узнаваемый дизайн, чтобы выделяться в городском потоке. Под капотом электромотор мощностью 82 лошадиные силы и батарея емкостью 27,5 кВт-часа. Запас хода достигает 263 км.
1: Дай газу!
0: BMW представила водородный кроссовер iX5 «Гидроген» на базе X5 поколения G65. Серийное производство модели планируют запустить в 2028 году. Силовая установка включает топливный элемент третьего поколения и электромотор. Ее разработали совместно с Toyota. Запас хода достигает 750 км, а заправка займет всего 3-5 минут. 7 композитных баллонов под капотом хранят 7 кг водорода под давлением 700 бар. Разгон до 100 км в час менее чем за 5 секунд. Скорость свыше 180 км. В отличие от ограниченной партии прошлого поколения, новинку готовят для частных покупателей.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.

0: У каждого времени свои неврозы, и каждому времени нужна своя психотерапия.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ от Светланы Глагола.

0: больших магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: все. У меня был ужасный день.
1: Тебе срочно нужна терапия. Золототерапия. Пошли в Диаманта. Там скидки до 65% на золотые серьги. Цены от 289 рублей.
2: Радуйте себя без повода и выгодно с Диаманта. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте diamanta.by или по телефону +37 29 689 77 78.
3: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль» — здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль» в Бобруйске. Подробности на сайте modmb.by.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
5: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного сентябрьского вечера четверга, 19.04 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши осенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также можно писать в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефирофан 95.4». Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Шалом, Бобрусь, пишет Светлана Дегтярева. Самый счастливый и очень радостный приветик летит родному шмат Евгеске. Мое настроение сегодня самое лучшее за много-много времени. Летаю на потолке от радости. Очень рада была видеть, очень-очень. Процедуру сделала, все отлично. Хорошего вечера, Евгений. Скучаю безумно и всегда жду. Обняла крепко-крепко. Береги себя. Передаю привет Робец Егору от Артура. Мы скучаем. Привет мужу по-столовскому Николаю. К сожалению, к тебе приедут только родители, но не унывай, вылечусь и увидимся. Люблю, сладких снов, твоя жена. Еще раз с годовщиной нас. Добрый вечер, Бобрусь. Спешу передать теплый братский привет Робец Егору. Пусть у тебя будет все хорошо, очень скучаю и жду. Мне очень тебя не хватает. Береги себя. С братским теплом, Даниил. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, завтра жди сюрприз приветиком. Я хочу, чтобы ты всегда знал, где бы ты ни был и что бы ни происходило, мое сердце всегда будет выбирать тебя. Люблю тебя, береги себя, хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной, скучаю и жду. Обнимашки, целовашки летят самому милому, любимому мужу, родному бабульчике Димке Лебедеву, написала Алиса. Милый, ты делаешь мой день ярче и спокойнее. Спасибо за заботу. Люблю до луны и обратно. Обнимаем всей душой, целуем всем сердцем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Самый теплый, согревающий душу привет из дома летит моему сыну Сереже Блицко, пишет Лариса. Дорогой, очень рада была повидаться. Спасибо, мой родной, за все теплые слова, за твою улыбку и за хорошее настроение. Жду тебя, люблю и скучаю от всех наших. Лови тысячи обнимашек и миллион приветиков, а отдельно от Марка и Катюши. Солнечный привет четверга летит нашему родному Аристарху Крюховскому, пишет Наталья. Родной, любим, ценим, скучаем и ждем тебя. Все передают привет. Хороших выходных, обнимаем нашими сердцами. Огромный приветик самому лучшему папочке Щемареву Диме. Мама передала мне приветик. Сегодня очень хороший день у меня. Вместе с тобой слушаю зефир. Желаю тоже много-много хороших дней. Очень люблю и скучаю. Твоя доченька Полина. Любящий привет своему мужу Стасу посылает Валентина. Настроение, как и погода. А вот любовь моя к тебе крепка, нежна и многогранна. Держись, после ночи всегда рассвет. Нежно целую и очень жду. Твоя Валя. Передаю солнечный и теплый привет моему брату Роману. У нас дожди, но тепло. Очень скучаю, люблю тебя. У нас все хорошо, обнимаю тебя, выздоравливай. Сестра Настя. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаем свой домашний приветик нашему родному человеку Людвигевичу Александру. А у нас все хорошо, надеемся, у тебя все отлично. Мы желаем тебе хорошего настроения и веры в лучшее. Ну а мы тебя любим, скучаем и ждем. Мамуля выслала два приветика Лави и крепко обняли твои родители. Родные! Летит скучающий приветик любименькому мужу бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Солнышко, все у нас нормально, все по-прежнему на работе, как всегда, завал, не успеваю жить. Мама в субботу едет в ветку выступать, надеемся, у тебя все хорошо, даже некогда и приветик послать. Джай, ждем тебя с детками в субботу, любим, целуем, крепко обнимаем. От всех наших огромный привет, сладеньких снов, хорошего, позитивного настроения. Твоя любимая семья Ладинских. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, завтра прочтешь мой приветик. Безумно сильно люблю и скучаю. Крепко обнимаю, расцеловываю. Береги себя для меня, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Передаю привет любимому моему Хайдару, моему королю от Алины. Очень сильно люблю и скучаю. Обнимаю крепко-крепко, целую нежно. Очень счастливо видеть тебя, любимый и дорогой. Ты у меня самый лучший, умный, самый сильный, мой дорогой. Береги себя, одевайся теплее. Я счастлива поговорить с тобой. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриеневская. Любящий домашний приветик летит нашему любимому, дорогому сыночку Александру. У нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже. Теплого, уютного вечера, сыночек, крепкого здоровья и сладких снов. Храни тебя, Господь, очень сильно любим и скучаем. Ты наше все, береги тебя. Целуем крепко и обнимаем, твои родители. Передаем скучающий привет любимому брату и дяде Саше, пишет Катерина Дриневская. У нас все хорошо, ребята самостоятельно добирались сегодня в школу. Они умнички, все получилось, сейчас дома готовим ужин. Крепко обнимаем, желаем отличного настроения, целуем, береги себя. Гайкевичу Александру летит теплый домашний приветик, пишет Юлия. Думаю, это что-то особенно нужное в такую погоду и осеннюю хандру. У нас все в порядке. Крепко обнимаю, сладко целую, мы всегда рядышком. Любим и ждем дома. Держись, крепись, прорвемся! Передаю приветик своему любимому братику Рабец Егору. Люблю, скучаю, очень жду тебя. У меня сегодня десятка по английскому. Стеблом, твоя булочка. Пламенный приветик любимому мужу Игорю Алешину посылает Ольга. Очень люблю и скучаю. Все у нас хорошо, все здоровы. Завтра тебя ждем после 16. Хочу согреть тебя своим приветом и обнимашками. Жду в мыслях всегда рядом. Твоя любящая жена. Самый лучший дружеский теплый привет летит Александру Дриеневскому от Артура из Бреста. Пусть твое настроение будет позитивным, каждый прожитый день, выходные будут легкими, а самочувствие отличным. Будь сильным, Саня, каждый день! Передаю привет моему любимому мужу Саше, написала Марина Дриеневская. У нас все хорошо, готовим супчик и уроки. Завтра отправлю мой приветик. Я очень тебя люблю, целую, скучаю, крепко обнимаю. Твоя жена. Хорошего вечера. Оставайтесь с нами, друзья. Сентябрьский шалом на самом сладком.
0: Включайся.

0: Заряжаемся позитивом и отличным осенним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Поздравляем любимого сына и внука Николая, любимую невестку Ксюшу Постоловски с годовщиной свадьбы. Пусть ваша жизнь будет богата на любовь, цените друг друга. Приветик моему Михасю Панфиленко, у нас все окей, ждем звоночек, детвора учится, а я работаю, родители занимаются домашними делами. Любим тебя, твоя систер. Михась Бермудский, я в Слободе, кашу, немного задержался, что-то не дождался звоночка от тебя. Все у нас хорошо, я еду домой, папа. Игорю Михайловичу приветик, ждем твои родные. Большой привет летит Владиславу Линнику, пишет Каролина Войнилович. Влад, надеюсь, все у тебя отлично. Главное, удивляйся, а то на улице не только заметно похолодало. Буду завтра ждать тебя, но если не получится, не переживай, не расстраивайся, все в порядке. Всем слушателям уютного и теплого вечера. Ну а мы отправляемся в Инстаграм четверга, друзья, посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Любящий привет летит мужу Митьку Евгению. Вот что хочешь делай. Я люблю тебя и все тут. Мое сердце навсегда у тебя в плену. И что характерно, не просится на свободу. Безумно люблю и скучаю. Твоя Анастасия Васильевна. Передаю приветик моему дорогому братишке Кириленко Никите от всех нас. Безумно соскучились. Сегодня у меня первый рабочий день, когда услышимся. Все расскажу. А так все хорошо, погода прохладная. Одевайся теплее, еще немного и сможем обняться. Мысль об этом очень поднимает настроение. Скорее бы. Безумно все ждем этого момента. Крепкие обнимашки от семейки Кириленко. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Мне тебя мало. Банально, но правда, в мире огромном тебя ближе нет. Как получилось? Наверное, случайно выпал в судьбе мне на счастье билет. Мне тебя мало, до дрожи под кожей, до слез и до крика бессонных ночей. Мне тебя мало, смешно и нелепо, наивно, по-детски, души моей свет. Мне тебя мало, безумно и сильно, так что минуты до встречи. Года. Мода диктует быть вместе не стильно, а мне бы всего лишь тебя навсегда. Твоя кучерявая ведьмочка. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Сентябрьский шалом в эфире.
1: Сделано.

И вновь уютного осеннего вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Огромный привет сыночку Панфилинха Михасю из дома, из Мозыря. У нас все хорошо, ждем звоночек. У Юльки все хорошо, Ева получает 9,10, Арсений немного подленивается. Папа весь в работе, пусть тебя хранит материнская любовь. Привет, папа Сережа, от Ксении Александра. Огромный привет! Мы тут думали, как бы тебя по-особенному порадовать, и решили, пусть этот день будет таким же крутым, как твои истории про «в мое время все было по-другому». Ждем их продолжения. Крепко обнимаем. Всем доброго вечера, желает Татьяна. Мой приветик летит Бармотову Алексею. Летим завтра к тебе, родной. Скоро увидимся. Я лопну от счастья. Твоя Якутяночка. Дорогое радио, передайте огромный привет и слова поддержки Мирославу, Адзу и Володе. Мы очень любим тебя, молимся за твое здоровье и крепкий дух. Береги себя, родной наш, мы всем сердцем с тобой и очень ждем тебя дома. Летит любящий приветик дорогому братику Никифоровичу Сергею. Сережа, у нас все хорошо. Очень скучаем и ждем тебя. Береги себя, любимый братик, мы с тобой любим и обнимаем, твоя сестра. Приветики, обнимашки, передайте, пожалуйста, моему любимому братику Барматову Алексею. Сейчас ждем Глеба из школы, выезжаем к маме, а потом к тебе. До скорой встречи, твои роднули из Слонима. Родной наш Максимус, пишем тебе, чтобы передать самый теплый любящий привет. У нас все хорошо, не волнуйся, мы очень-очень скучаем по тебе. Береги себя, наш дорогой. Целуем крепко-крепко. Самая любимая радио Зефир и чудесная программа «Шалом». Передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Аристарху. Моя родная душа, нам всем не хватает тебя. Братья и Машенька передают тебе привет. Мы все обнимаем тебя до хрустяшек, наш любимый Аристарх. Береги свое здоровье, пусть осень принесет только хорошие новости. Ждем и верим в твоего ангела-хранителя.

15.41 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Точнее, оно пока одно. Вот передают приветик Ярошевичу Паша, его жена Катя и сын Вовка. У нас сегодня девичник дома с Дашей, Наташей. Тебе горячие приветики передают. У нас все хорошо, мы очень скучаем по тебе и очень хотим тебя увидеть. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным осенним вечером зарядить своих родных и близких отличным настроением осенним и позитивом. Ну а пока послушаем Лицей с легендарным треком «Осень», далее Хам на ее трек «Зеркало». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера четверга и отличного позитивного осеннего настроения. Берегите себя и своих близких, одевайтесь теплее, на улице уже прохладно. Все обязательно будет хорошо. Всем приятной недождливой осени и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин, услышимся завтра. Пока!

0: последний раз.
1: Сделано в Беларуси.

0: держит в руках, любимый сердцем свой дорогой бриллиант.
1: Тебе давала столько шансов, как же под фортуна. Кричала, боже мой, давай мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, я била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.

0: Вечерний зефир.
1: Пади в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Вечерний зефир.
1: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Вечерний зефир.
1: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в такт.

0: без калорий. Зефир
1: FM. Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет.